Ахали радио. Ахали радио. FM FM FM FM. Фрак шуди дасами. Цитруси. Батумши.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5.
1: Тквен усмент Радио Ситрус. FM 97.3.